0: iz zemalja van ovog našeg govornog područja. Dakle, iz города Челябинска, места, где сила и упорство ощущаются в повседневной жизни, приезжает девочка, которая мечтает о большой сцене. Она любит музыку и театр и мечтает петь перед большой публикой. С вами Елизавета Яровая. Моя мечта. Пусть начинается музыка.
1: Елизавета Яровая. Ima 11 godina i živi u Čeljabinsku u Rusiji. Ima četvoro starije braće, uči pjevanje u muzičkoj školi, voli da svira klavir i sluša klasičnu muziku, nastupa u pozorišnim predstavama, mjuziklima i često učestvuje na takmičenjima. Voli putovati, a njen najveći san je da pjeva na velikoj pozornici.